0: Реклама. Жарнама. Уна сатқыңыз же сатып алғыңыз келеді? Машина чекетке жеке кіріңіз. Қырғызстандағы Уна жарияларының ең ірі платформасына. Бұл жерде мыңдаған сұраныстар, ыңғайлы фильтрлер және реалды жариялар. Тез, ыңғайлы және ашықша шығымсыз. Тіркемені әзір жүктеп алыңыз. Уна дүйнесіндегі ішенімдүү жардамчыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 0888 81.
1: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+. Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
4: Havaline Drift Series. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер «Авторадио».

0: Реклама.
1: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики KG и кассир KG. Дарите

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Ассаламу алейкум, айым дарзинам марзалар. Барыңыздарға салам. Гутман таң.
2: Доброе утро, друзья, всем привет, просыпаемся, пробуждаемся. Сегодня долгожданная пятница, значит, до выходных осталось совсем чуть-чуть. Уверена, что настроение сегодня у всех хорошее, правильно?
1: Ошындай болыш керек, ошындай болыш керек. Достар, негізімдай, башқа күндері тұрғыла, ойғонғыла дәчелек қо. Мен бүгін оғармандарға башқаша қайрылғым келі отады.
2: Ну-ка.
1: Ойғон олычы, туралычы, деп, мен де алардың қатарында олым келі отады. Ертеңгі есалы күндерді істеп, бір жұмалық іш әрекет жұмыстарды істеп, ақырқы күчін топ-топ ойғонып, бүгін жұмышқа барып келсем болды деп атқандардың қатарында мен дағы бармын.
2: Ну, знаешь, столько событий впереди. Сегодня концерт в Бишкек-арене. Завтра Октоберфест в Кленовом листу, знаешь. И еще самое главное, мы разыгрываем колонку Алиса сегодня от БРК. Поэтому, друзья, сегодня действительно очень важный день. Так что просыпаемся, пробуждаемся и давайте ворвемся в эту пятницу вместе ярко.
1: Танка лайф, авторадио до, микрофон до, Аскат Манен Бема. Алими Угармандарды без бизнес-катарга Кошлова Чакралы, WhatsApp номер 099-118-118.
2: Просыпаемся, друзья.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лактофлорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
4: Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензия алынған.
5: 50 000 доллар қимылсыз мүлкі инвестиция қылыш үшін бі? 100 доллар. Ола, тура оқтыңыз. Бисмар менен инвестицияны 100 доллардан баштауға болады. Сіз қимылсыз мүліктің реалды активтеріне инвестиция қыласыз. Ал емей шарттары рынаттығы көніміш сұныштардан қиыла айырмаланады. Актуалды сұныштар менен Исмар Чекет KG сайтынан танышыңыз. Исмар. Инвестиция емей жеткілікті өрік.

0: Адамдын жүрөгүндө эмне болсо, ошол нерсе сыртка чыгат, ошол нерсе башкаларга арналат дейт. Ошон үчүн достор, жүрөккө жалаң жакшылыктарды, сүйүүнү толтуралы дагы, айнандабызга мына ушул нерселерди чачыратып туралы, нур чачыратып туралы деген тилек кылып, Ислам Ахматовго рахматыбызды айтабыз. Асыл эркем деп аталды эрдесте, ал эми азыр дароо.
1: Утренний лайф. Какой сегодня день?
2: Итак, сегодня пятница. Это самое главное событие.
0: Ошо көбүрөөк айтпайлы я. Бүгүн кечкилүүдө айтпайлы я.
2: Да. Я же говорю, сегодня пятница, очень важное событие. А ещё сегодня 18 сентября день рождения известного нам футболиста Роналдо. Нет, это не тот накачанный мечтадам. Нет. Сегодня день рождения Роналдо, бразильского футболиста. Ему, у него сегодня юбилей, 50 лет исполняется.
0: Легенда.
2: Да.
0: Дүйнөлүк деңгээлдеги легенда, э?
2: Да.
0: Кут болсун, куттуктайбыз.
2: С днём рождения.
0: Дагы бир сонун майрам, 18 сентябрь, күнгө жумага карата эмне бар экен деп бул жакты карасак.
2: Ага.
0: Бүгүн катчылардын күнү экен.
2: Угу.
0: Эми азыркы тил менен айтканда офис менеджер да?
2: Угу. Секретарей.
0: Эй.
2: Так, тогда поздравляем нашу жаңылу.
0: Капа окулбайбы?
2: Почему это?
0: Жо, негизи чындай мурдагы ушундай жөнөкөй эле нерселер эмне үчүн кийин баары менеджер болуп кетти эмне? Мисалы үчүн мурда деген пол жууган эже деп эле айткойчубуз да.
2: Да.
0: Азыр деген менеджер по влажной уборке деп ушундай болуп кеткен турбайбы?
2: Ну это как модернизация, инновация, каждый раз какие-то новшества.
0: Жо, аталышы эле өзгөрүп атпайбы, калган ар жагы ошол бойдон эле калып атпайбы?
2: Ну вот так вот. Это все зумеры виноват.
0: Катчы болуп иштеп көргөн эмессиң?
2: Нет.
0: Билбей турбайсың, катчылар деген кыйын психолог болот дейт го.
2: Вот не сталкивалась, да. Ну, надо будет с Джангой поговорить, пообщаться, там уже посмотрим, как это все работает. Алгин,
0: жумушка келип кеткендердин, шефтин, кабак кашын карап турле бардык нерсени билип турат экен.
2: Все знает, да? За все в курсе.
0: Ошо, да, ошондой болот экен. Дагы бир сонун майрам, эл аралык бүгүн электрондук китептин күнү экен.
2: Вау.
0: Окуйсуң ба электрондук китеп?
2: Я предпочитаю, конечно, обычные книги. Вот, ну бывает. А у меня от электронных глаза болят.
0: А беркиндей китептенчи?
2: Не болят.
0: А болду, анда беркиндей китеп окуп жүрөбүз керек экен. Бир кездери орто кезде бир мода болуп кетти эле атайын.
2: Электронные книги? Да, через планшет.
0: Ошондой планшет алып өзүнчө. Мен да бир жолу алгам го, ал планшетим каякта калганын билбейм.
2: Да вообще помнишь, был пик, когда именно планшеты были в моде. Если у тебя есть планшет, ты самый крутой на районе был. А сейчас, мне кажется, это уже не так актуально.
0: Планшет мен азыр биздин кичинекей балдар мультфильм көрүп жүрөт го.
2: Ну да, и то они орут, что хотят айфон. Их не устраивают планшеты всякие разные. Редми.
0: Мына ушундай жакшы күндөр, майрамдар. Достор, бардык мына ушул биз айткан даталарга тиешеси бар адамдарды дагы бир жолу куттуктайлы. Анан туулган күн ээлерин куттуктайлы. 18 сентябрда кимде ким өздүк майрам бергилеп аткан болсо, туулган күн кут болсун.
2: Да, можете написать нам на WhatsApp 709 118 118.

0: жетсап, 42 мүнөт достор. Айганыш Абдиева жана Зарлык Камыралиевке рахматыбызды айталы, сен үчүн деп аталды. Сонун дестер, а бизде болсо ойгонуп туруп, биз менен учурашып, жакшы сөздөрүн арнаган угармандарыбыз бар экен. Кутман таң, жумабыз мубарак болсун, үйүңүзгө кут берекет болсун, бар болуңуздар дейт.
1: Как приятно, хорошего дня, отличной пятницы.
0: Кутман таң, жума жалпыбызга мубарак болсун деп жаркына эжекебиз. Адаттагыдай жолдо сүрөт унада кетип бараткан, ошону сүрөткө тартып жөнөтүптүр.
1: Здорово. А, ну что ж, терпения вам, так как у нас пробки сейчас уже начались с 15 сентября, да?
0: Негизи чындай, моо жаркына эже мен таң калам да.
1: Почему? Дайыма
0: салам айтканда, маңдайын сүрөткө тартып туруп жолду жөнөтөт да. Андан
1: ну, классно көрі, же, это фотоотчет.
0: Жо, андан көрі, камераны фронтальный кылып буруп туруп, өзүн тартып койсо дагы, мындай пайдалуураак болот беле дейм да, анан жаркына эже менен өзүн көрүп, көзүн көрүп, жакшынакай болуп жумушка кетип бараттыр деп сүйүнүп калмакпыз
1: да. А, да. Можно посоветовать. Может, дождемся фотографии от нашего слушателя.
0: Мына ушундай жакшы билдирүүлөрдү, жакындарга арналган билдирүүлөрдү кабыл алабыз. Достор, WhatsApp номер 0709-118-118.
1: А, да, я бы хотела бы напомнить все-таки о нашем главном спонсоре, если ты не против.
0: Эч кандай против эмес мен. Булар бар, биз өкөз айлык алабыз деп эсең.
1: Итак, жилой комплекс Восток 7 от БРК Групп. Квартира начинается от 89 тысяч сомов за квадратный метр. Ого. А рассрочка без процентов от 45 тысяч сомов в месяц. Адрес: проспект Шабдан Батыра 62. Ну а телефон 0998-555-577.
0: Мына ушул телефондор боюнча байланышыңыз, же болбосо БРКнын инстаграмдагы расмий баракчасына кирип дагы толугураак маалымат алсаңыз болот.
1: Да, друзья, мы продолжаем.
0: Алдыда гороскоп. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
4: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
5: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
6: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
7: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.
8: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
9: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
10: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
11: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
12: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
13: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джелмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: маршрут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Деп аталган байгелүү оюнга кош келиңиздер. Муну ким ойнойт? Бардык каалоочулар, албетте, мен котормо жагынан бир тилден экинчи тилге которуу жагынан мастермин дегендерди кош келиңиздер деп чакыралы.
2: Да, любимая рубрика, друзья, игра наша. Началась, поэтому у вас есть все возможности выиграть два билета на классный концерт Баястана, который состоится 23 октября.
1: 15 жылдык сахнадагы юбилей, 15 жылдагы хиттер, анан албетте бүгүнкү кыргыз шоу-бизнесинин мега-мега жылдыздары конок болуп келеткен. Менимче бардык мындай топтогу популярдуу ырчыларды бир сахнадан көрүүгө сонун мүмкүнчүлүк.
2: 24 знаменитых классных артистов будут на одной сцене 23 октября в Номад арене.
1: Мына ушул иш-чарага 2 кишилик чакыруу барагы бизде даяр. Эгер сиз утулам десеңиз, анда бул оюндун тапшырмасын берели.
2: Итак, нужно будет, как обычно, перевести с русского на кыргызский. Что мы решили? Тише едешь, дальше будешь?
1: О, да. Ушул нерсени мен жуманын башынан бери ушуну тапшырма кылып берелчи, берелчи десем бемо укпайт. Анан бир убакта чикилдешебиз дедик го. Чикилдешсек да утулуп калып. Анан бүгүн ошол менин вариантыма кезек келди окшойт.
2: Ладно, пусть будет по-твоему.
1: Достор, дал ушул макалды бизге кыргызча кылып которуңуз дагы WhatsApp-ка жөнөтүңүз 0709-118-118.
2: Да, друзья, хватит нас только слушать, пора уже участвовать, активничать, поэтому отправляйте варианты ответов на наш WhatsApp 0709-118-118.
1: Тапшырман дагы бир жолу айталы.
2: Да, нужно будет перевести с русского на кыргызский. Тише едешь, дальше будешь.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Деятельность

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Автомонитор.
1: 8:46 достор. Борбороздун көчөлөрүндөгү азыркы бизге жеткен маалымат боюнча жагдайлар менен тааныштыралы. Жол жүрүп бараткандар, кулак салабыз. Азыркы учурда жумушчулар шаарчасында ушунчалык узак тыгын болот экен. Бул Матыев жана Шабдан Батыр көчөлөрүнүн кесилиши, ушундай эле көрүнүш Кулиев жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Мына ушул аймактардан колдон келишинче айланып өткөнгө аракет кылыңыздар. Жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: 19 сентября в клубе «Кленовый лист». Зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тикетики.кг и Кассир.кг.
5: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
6: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
9: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
10: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: радио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Анда месе достор, бир жума бою күткөн, бир жума бою баарыбыз аракет кылган БРКнын финалдык оюнуна кош келиңиздер!
2: А мы начинаем третий час нашего утреннего эфира. Вот так незаметно пролетело время в 7 часов утра. Вот, а всем, кто только подключился к нам, мы приветствуем. И пятница только начинается.
1: Ола, бул жуманын башкы байкесин ким утат болду экен, ушул саатта байкайбыз, достор. Анан бүгүнкү нерсенин катышууну каалагандар азыртан дароо WhatsApp'ка ойногум келет деп жазсаңыз болот. 0709-118-118.
2: Да, напишите короткое сообщение на наш WhatsApp. Я в игре, 809-118-118. И мы сегодня уже будем подводить итоги нашей игры, которая у нас в понедельник, да, началась. Mm-hmm. И узнаем, кто станет обладателем сегодня умной колонки Алиса от БРК. Перед этим хотелось бы напомнить о наших спонсорах. Что думаешь? Это будет правильно? Вот, Асхат, вот что такое дом, по-твоему? Это место, где ты отдыхаешь, идешь спать, набираешься сил. Вот, поэтому очень важно выбирать это тщательно. Жилой комплекс «Восток-7» — это место, где начинается каждый ваш день от БРК Групп. Квартира от 89 тысяч сом за квадратный метр и рассрочка без процентов от 45 тысяч сомов в месяц. Проспект Шабдан-Баатыра, 62. Звоните, друзья, 0998-555-577.
1: Мына ушул демирчүбүздүн бир жумадан бери уланып келаткан оюнун жыйынтыгы, финалы башкы байгебиз акылдуу Алиса колонкасынын ээсин ким утат болду экен деген суроо дагы да кызыкып аткан кези. Бүгүнкү күндүн эсебинен катышуучулар жаза баштады. Ойногум келет, я в игре. Узата бериңиздер, WhatsApp номер 0709-118-118. Алдыда бир бактылуу угарманыбыз менен байланышабыз.
2: Да, мы продолжаем.
0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мол үчүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнөктөшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлерине чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10%-70% баштайт.
5: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 энзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілгін. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
6: Бақыдары қаражаты болып саналбайд, ішмердүлік лицензияланған.
7: Номад ТВ телеканалынан көріңіздер.
8: Кыргызстандын эң таланттуу 40 баласы. 40 өзгөчө мукам үн. Унутулгус 40 тагдыр. Өлкөнүн эң масштабдуу Ты Супер Кыргызстан вокалдык шоусу. Ар ишемби саат 19:20 Номад ТВ'да.
9: 19 сентябрда Кленовый лист гольф-клубында чыныгы Бавария жаңырат. Абдыш ата компаниясынан Октоберфест. Бул музыка, данду тамак жана көптөгөн көңүл ачуулар. Кечинин башкы коногу пицца тобу. Билеттер Тикетики KG жана Кассир KG сайттарында.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ошско-Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
7: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Деятельность

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1».

0: международных традиций.
1: Всем привет! С вами «Вкус народных традиций». Каждый день на кыргызском дастарконе появляются яйца. Но задумывались ли вы, какой путь проходит яйцо от птицефабрики до вашего дома? АКУ – одно из крупнейших предприятий птицеводства Кыргызстана. Фабрика находится в Сокулуке, всего примерно в 30 километрах от Бишкека. Сегодня производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 200 тысяч свежих яиц в сутки. А в 2024 году общий объем производства составил 83 миллиона яиц. На предприятии автоматизированы системы кормления, поения птицы, вентиляции и сбора яиц. Все это помогает поддерживать стабильное качество продукции. И уже 60 лет, с 1966 года, АКУ работает для того, чтобы свежая продукция была доступна жителям Кыргызстана. АКУ – каждый день для кыргызского дастаркона.
0: Вкус народных традиций.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
5: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
6: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
5: Огромный выбор для школы и офиса.
6: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Оптика «Коррек» – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика «Коррек» – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Attah. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Attah. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-12КР.
0: Реклама на Авторадио.
3: 0-777-118-118.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Джернома.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кыргызстанда медициналык кызматтарды санариптештирүү жана кагаз маалымкаттардан баш тартуу иштери жигердүү жүрүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Нурбек Букоев Бишкек шаарындагы үйлөлүк медицина борборлорунда санариптештирүү долбоорлорунун ишке ашырылышын жеринен текшерди. Учурда өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында айдоочулук бөлүгү алуу үчүн маалымкат, аскердик медициналык комиссиянын документтери, бала бакча менен мектепке керектүү кагаздар жана санариптик китепчелер электрондук форматка өткөрүлүүдө. Санарип клиник жана түндүк тутумдар аркылуу жарандар бул кызматтарды кезекке турбай онлайн ала алышат. Дүйнөлүк жаңылыктардан окумуштуулар айда 2024 жылы астероидтер же комета сыныгынын кагылышуусунан пайда болгон Альп кратерди табышты. Интерфакс агенттиги билдиргендей, диаметри 222 метрди, ал эми тереңдиги 43 метрди түзгөн бул кратерди NASA'нын орбиталык аппараты каттаган. Кагылышуу 2024 жылдын апрель-май айларында болгону менен анын алгачкы сүрөттөрү 2026 жылдын август айында гана жарыкка чыккан. Жаңы кратерге белгилүү окумуштуу Томас Маккатчиндин ысымы ыйгарылды. Изилдөөчүлөрдүн айтымында айда мындай чоңдуктагы кагылышуулар орто эсеп менен 130 жылда бир гана жолу кайталанат. Эми жаңылыктар соңунда Улуттук банктын берген маалыматы менен да таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжолдуу түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 100 сом 33 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 3 тыйын, казак тенгеси 19 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 3 тыйынга деп бааланууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
3: Жарнама.
4: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
5: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
6: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
7: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
8: Ничего сложного.
9: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
7: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
6: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
10: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
6: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
11: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов! Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джергалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джергалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.
1: Сыргады, болдырғады, бес жарыстықта шабат, қиылданған нәрселер, киген киім ойындар, жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керектөсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний – один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
9: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
10: Реклама на Авторадио.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Каргазгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужской, Джалалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.кг.
1: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700 252 255.
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg. Крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений. Понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики KG и кассир KG.
4: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С ИСМАР можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. ИСМАР.
5: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать. Что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад. Детство – это Ташрабат.
2: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
3: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
4: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
5: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.
6: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях до 32, на Иссык-Куле воздух прогреется до 23 градусов, в Нарыне до плюс 26 и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
4: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики.кг и кассир.кг.
5: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
6: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
7: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
8: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
10: Только с

Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж. Все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
5: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на gemotest.kg. Деятельность лицензирована.
6: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
7: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
6: Огромный выбор для школы и офиса.
7: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Токтагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
8: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
9: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
10: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» — это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
11: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаволайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
12: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональные решения для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан Сатыева Чүй облусунун Москва районундагы Курманбек Сейданов атындагы мектептин абалы менен таанышты. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиришкендей, Беловодск айылындагы бул мектепте окуучулардын саны өтө көп болгондуктан жаңы заманбап мектеп имаратын куруу эң негизги муктаждык болуп турат. Эгер жаңы мектеп салынса, учурда окуу корпусу катары колдонулуп жаткан эски имарат бошоп, аны кайрадан балабакча катары ачууга жол ачылат. Депутат бул маселени чечүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып, көмөк көрсөтөрүн убадалады. Нарын облусунун аймагында күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Орто Сырт жана Караулак айылдарынын түштүк чыгышынан көздөй 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Аталган калктуу конуштарда силкинүүнүн күчү 3 балга чакын сезилген. Өзгөчө кырдаалдар министринин алдын ала маалыматы боюнча кыйроолор жана жабыркагандар катталган жок. Башка жаңылыктардан, Кыргызстанда 2026 жылдын 7 айында 80888 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Улуттук статистика комитети маалыматы боюнча бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3.13% көп. Төрөлгөндөрдүн саны боюнча Ош жана Жалал Абад областары алдыда баратат. Ошол эле учурда өлкөдө өлүм көрсөткүчү 1% азайып, 7 айдын ичинде калктын табигый өсүшү 62078 адамды түздү. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
0: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
0: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
0: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
7: Мне нужна.
8: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32. Ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно. В дневное время воздух прогреется до 23 градусов. Ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
2: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1.
3: «Санмарита». Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
4: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
3: Огромный выбор для школы и офиса.
4: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», «Октагула 87А» и «Манаса 7» пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
8: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды. Нейо,

0: хиты, под которые выросло целое поколение, впервые в одном грандиозном шоу. 18 сентября. Бишкек-арена. Билеты уже в продаже на ticket.kg.
1: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
3: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Жумуш үчүн жеке унааңыздын болушу ыңгайлуу гана эмес, пайдалуу. АБН микрофинансылык компаниясы унааңызды күнүнө болгону 899 сомдон баштап алууга жардам берет. Каалаган унаага автокредит, арызды кароо бир күндө. АБН микрофинансылык компаниясы менен жаңы унаа алыңыз же эски унааңызды жаңыртыңыз. Чалыңыз 2810 WhatsApp 0700 25 22 55.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
6: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
7: Саған деген сезімдерімнің өлшемін ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики KG и кассир KG.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Начните школу вместе с магазином ДК «Мир канцелярских товаров».
2: В ДК «Мир канцелярских товаров» есть все для успешного старта. Более 3000 наименований от ведущих брендов. Тетради, ручки, карандаши и многое другое.
1: Огромный выбор для школы и офиса.
2: Покупайте все необходимое в ДК. ТЦ «Мото», Октагула 87А и Манаса 7 пересекает Баканбаева. Телефон 0-702-435-408.

0: Аквифрут во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мол түшүн туура чечимден башталат. Чарбаңызды өнүктүрүп жатасызбы? М-банктан агрокредит алыңыз. Сиз үчүн супер пайыздык чек, болгону 10%. Техника сатып алууга, айлантуудагы каражаттарды толуктоого жана өндүрүштү кеңейтүүгө 12 миллион сомго чейин кредит алыңыз. М-банк ишиңиздин ишенимдүү өнүктүрүшү. Толук маалымат үчүн 3333 же 7733 номерлеріне чалыңыз. Кыруп номер 04 лицензиясы. ЭПЧ 10.100%-ден 70% баштайт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
4: Смотрите на телеканале Намат ТВ. 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале Намат ТВ.
5: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян, звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
7: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
8: Бишкек. Готовы к главному концерту осени. 18 сентября на сцене Бишкек-арены сразу три мировые суперзвезды.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0 700.

0: Радио.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555-4832-60. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: Собственный автомобиль для работы – это не только удобно, но и выгодно. Микрофинансовая компания АБН поможет вам стать владельцем авто всего от 899 сомов в день. Автокредит на любые автомобили. Рассмотрение за один день. Купите новую машину или обновите старую с МФК АБН. Звоните 2810. WhatsApp 0700-252-255.
3: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
4: Деятельность

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Хороший урожай начинается с правильных решений. Развивайте свое хозяйство. Возьмите агрокредит в М-банк. Для вас действует суперставка. Всего 10% годовых. Получите до 12 миллионов сомов на покупку техники, оборотные средства и расширение производства. М-банк. Надежная поддержка вашего дела. Подробности по номеру 3333 или 7733. Лицензия НБКР номер 014. КПС 10,7%.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Смотрите на телеканале «Намат ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Намат ТВ».
8: 19 сентября в клубе «Кленовый лист». Зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании Абдышата. Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на Тикитики.кг и Кассир.кг.
9: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
10: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
13: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
14: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
15: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
16: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
0: Реклама на Авторадио. 0 700.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: 50 тысяч долларов, чтобы инвестировать в недвижимость? $100! Да, вы не ослышались. С Исмар можно начать от $100. Вы инвестируете в реальные активы недвижимости, а условия заметно отличаются от привычных рыночных предложений. Посмотрите актуальные предложения на ismar.kg. Исмар.
2: Лицензия Финнадзора КР номер 0092 от 07.08.2026.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Орско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Заказывайте или приобретайте в магазинах «Автостарт» по городу или на сайте автостарт.kg.
1: Смотрите на телеканале «Номад ТВ». 40 самых талантливых детей со всего Кыргызстана. 40 самых невероятных голосов. 40 историй, которые невозможно забыть. Самое масштабное вокальное шоу страны «Ты супер! Кыргызстан». Каждую субботу в 19:20 на телеканале «Номад ТВ».
2: Нужно продать или купить авто? Заходите на машина.kg, крупнейшую платформу автообъявлений Кыргызстана. Здесь тысячи предложений, понятные фильтры и только реальные объявления. Быстро, удобно, без лишних затрат. Скачайте приложение. Ваш помощник в мире авто.
3: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
4: Пап, на машине царапину бы закрасить. Кого посоветуешь?
5: СТО «Партнер». Уже 20 лет работают. За кузовным ремонтом любой сложности, покраской, только к ним. Работают на совесть. Запиши адрес. Микрорайон Тунгуч, 79/1. Телефон 0557-45-50-49.
6: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
7: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
8: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
11: Реклама на Авторадио.

0: вкус народных традиций.
1: Здравствуйте! В эфире «Вкус народных традиций». С чего начинается хорошее утро? Для кого-то с чашки ароматного чая, для кого-то с горячего борсока, а для многих кыргызских семей с простого и сытного завтрака – яичница, омлет, вареные яйца или яйца в домашней выпечке. Кажется, обычный продукт, но без него сложно представить повседневную кухню. Именно поэтому важно выбирать свежие и качественные яйца. Аку уже 60 лет производит яйца для жителей Кыргызстана. С 1966 года предприятие развивается, модернизирует производство и следит за качеством своей продукции. Ведь настоящий домашний вкус начинается с хороших продуктов. Так что пусть каждое утро начинается с тепла, любимого завтрака и вкуса, который напоминает о доме. Аку. 60 лет рядом с кыргызскими семьями.
0: Вкус народных традиций.

0: Бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
2: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
3: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометра опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.

0: Рут во всех магазинах страны.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс. Официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559-006-730.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта строительной компанией «Хан-Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан-Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан-Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин депутаты Гүлжан

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
4: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0-503-0202-55. 0-503-0202-29.
5: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
4: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0-504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
7: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
8: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на большей части территории республики переменная облачность, в некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14, в Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно, в дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11, в Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9, и в Бишкеке днем солнечно, воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg. Жарнама.
3: Түнде айылды дүрбөлөңгө салган окуя.
4: Сизин неге биз жаштап кеттиңиз?
3: Ата-энелер балдарын табабы же коркунучтуу жагдайга кептелеби?
5: Биз эмне болгон күндө да балдарыбызды түбөгө кайтарышыбыз керек.
3: Чуулгандуу үч киносунун жаратуучуларынан социалдык детективдик триллер Джесс Кемпир.
5: Джесс Кемпирдин артык күлүмгөккө сапырышыбыз керек.
3: 17 сентябрдан баштап бардык кинотеатрларда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на большей части территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможен кратковременный дождь. В Чуйской области днем воздух прогреется до 30 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32. Ночью температура опустится до 17 градусов. На Исыкуле завтра облачно. В дневное время воздух прогреется до 23 градусов, ночью ожидается до плюс 11. В Нарыне до 26 градусов днем, ночью плюс 9. И в Бишкеке днем солнечно. Воздух прогреется до 30 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Событие, погрузившее весь район в хаос. Есть ли справедливость там, где скрывают правду? От создателей громкого фильма «Эч». Социально-детективный триллер «Джис Кемпер». 17 сентября во всех кинотеатрах.

0: Пора проверить здоровье. В лаборатории «Гемотест» акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Подробности на гемотест.kg. Деятельность лицензирована.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
3: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

0: октября на Мат-Арена. Билеты на tikitiki.kg. Успей приобрести.
1: Мне нужна... Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября – Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура «Наваи-2026» – большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. «Наваи Лайв» – 12 октября, Бишкек, Джаштык-арена. Билеты на livetickets.kg.

0: осень звучит громче на Авторадио. Слушай самые горячие хиты сезона вместе с генеральным партнером проекта, строительной компанией «Хан Тенери».
1: Откройте новую высоту жизни в «Хан Тенери». В проекте международного значения в рамках инициативы «Один пояс, один путь». 152 метра над городом, панорамные квартиры, премиальная инфраструктура, бассейн международного стандарта и более 25 тысяч квадратных метров коммерческих пространств. Старт продаж уже начался. Станьте резидентом «Хан Тенери». Отдел продаж 0506 06 66 66.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азиафм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Внимание! В Бишкек-парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек-парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте!
3: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
4: Ничего сложного.
5: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
3: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
6: Жаркое лето. В магазинах Yves Rocher Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Yves Rocher в ТЦ «Азия Молл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Yves Rocher KG и по телефону 0500 50 770 401.
7: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту
8: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.
9: 0 777 118 118.

0: Реклама. Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
1: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
2: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңа газ куясың бе? Анда кулак төшө. Red Petroleum'da. Унаңа газ куюп, азырак төлө.
0: Бары оңой. Red Pay'ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
2: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң.
3: Немис тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуу улок жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
5: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
6: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
7: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
8: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
9: Мне нужна.
10: Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября. Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи Лайв. 12 октября. Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на lifetickets.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

не своя. Атмосфера из Дейти, и спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.net.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Лар бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
4: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох. Совершайте покупки на сумму от 5000 сом. Регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте.
5: Заправляешь газ? Тогда слушай. На Red Petroleum заправляй свой автомобиль газом и плати меньше.
6: Ничего сложного.
7: Открой Red Pay, отсканируй штрих-код или QR-код на колонке, заправься и получи 1 сом скидки с каждого литра газа.
5: Red Petroleum. Red Pay. Твоя заправка, твоя выгода.
4: Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
4: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abishata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abishata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
10: Второй этап чемпионата Кыргызской республики по дрифту.
11: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио.
12: 0

0: Отличная новость для автомобилистов. Сети магазинов «Старшина» и «Шинный центр» запускает ежегодную акцию. При покупке зимней автошины вы получаете шиномонтаж в подарок. Торопитесь, срок действия акции ограничен. «Старшина» – ваш помощник в обслуживании автомобиля.
1: Хотите отдохнуть и восстановить здоровье? Приезжайте в санаторий «Джиргалан». Здесь сама природа помогает оздоровлению. Термальная минеральная вода, лечебные грязи, уютные коттеджи, бассейн, массаж – все, чтобы вы отдохнули душой и телом. Санаторий «Джиргалан». Здоровье начинается здесь. 0553-0202-55. 0503-0202-29.
2: 19 сентября в клубе «Кленовый лист» зазвучит настоящая Бавария. Октоберфест от компании «Абдышата». Это музыка, вкусная еда и море веселья. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Билеты на тикетики.кг и кассир.кг.
3: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
4: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

Реклама. Рев моторов, дым от шин, борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

3 октября на Мат-Арена. Билеты на tiki-tiki.kg. Успей приобрести. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама. Унаңа газ куясың бе? Анда кулақ түшө. Red Petroleum-да унаңа газ куюп, азырақ төлө.
1: Бары оңой. Red Pay-ди ач. Штрих-кодту же колонкадагы QR-кодту сканерлеп, газды куй. Анан газдын ар бир литрине 1 сом арзандатып ал.
0: Red Petroleum. Red Pay. Сенин май куюучу жайың. Сенин пайдаң. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Внимание! В Бишкек парк большой семейный переполох! Совершайте покупки на сумму от 5000 сом, регистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше крутых призов для всей семьи. iPad, PlayStation, Dyson, телевизор, велосипед, детская машина и еще много подарков ждут своих победителей. Стартуем уже 14 сентября, а 16 октября в 17:00 финал большого розыгрыша. Бишкек парк. Покупайте, участвуйте и выигрывайте! Выбирайте точку на карте и отправляйтесь в путешествие. Горящие туры по всему миру.
3: Второй этап чемпионата Кыргызской Республики по дрифту.
4: Хабалайн Дрифт Сириес. 4 октября, 12:00, автодром Ганси. Готовьтесь к рёву моторов, дыму из-под колес и настоящей борьбе на пределе возможностей. На одной трассе пилоты из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать свою страну, своего пилота и получи максимум адреналина. Информационный партнер Авторадио.
5: Мне нужна. Наваи возвращается в Бишкек. 12 октября Джаштык-арена. Музыка, которую чувствуешь, узнаешь с первых нот и хочется слушать снова. В рамках тура Наваи 2026 большой лайв-концерт, наполненный эмоциями, энергией и любимыми песнями. Наваи лайв. 12 октября Бишкек. Джаштык-арена. Билеты на liveTickets.kg.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: радио.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

Реклама. Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.